Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Беларусь».

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ будет облачное исключение. Гродно, а там до плюс 18 с дождями. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже облачно. Пусть неделя будет продуктивной.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: Понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачное исключение. Гродно, а там до плюс 18 с дождями. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже облачно. Пусть неделя будет продуктивной.
3: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Белорусский трек. Новости. Женская редакция.
1: Библиотеке отделения ООН в Женеве подарена книга «Судьбы женщин. Судьба единой Беларуси». Вручение издания, которое состоялось с участием автора на Женевской международной площадке, было приурочено к Году белорусской женщины. Постоянное представительство Беларуси при отделении ООН в Женеве организовало для зарубежного дипломатического корпуса серию мероприятий, которые посвящены Году белорусской женщины. Как подчеркнула на церемонии вручения книги библиотеки ООН постоянный представитель Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Лариса Бельская. Нынешний год особенный. Это год белорусской женщины, объявленный президентом Беларуси Александром Лукашенко. В день рождения Минска на площадке у Дворца спорта в столице прошла культурно-зрелищная программа «Минск моей души». Заслуженный коллектив Беларуси, духовой оркестр ГУВД Мингорсполкома представил программу «Женщинам столицы посвящается». Картина «Белта. Годы белорусской женщины» передана Костюковичскому краеведческому музею. В создании картины приняли участие жители и гости Дня белорусской письменности в Костюковичах. Финальные штрихи к портрету добавила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.

0: центре первого.
1: Александр Лукашенко ориентирует депутатов на тщательное рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Об этом по итогам доклада главе государства заявил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Глава государства отметил, что 15 сентября начнется очередная сессия Палаты представителей, в связи с чем президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе, а также о законопроектах. В понедельник Александр Лукашенко подписал указ о фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Документ призван урегулировать правоотношения в этой сфере и обновить действующие правила работы фондов. В указе четко прописано, что считается благотворительной деятельностью в здравоохранении, а также обозначен перечень лиц, которые могут участвовать в ее организации и финансировании. Александр Лукашенко на неделе встретился с председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным. На встрече обсудили совместную работу в машиностроении, а также соглашение о сотрудничестве «Норникель» и «БелАЗ», которые будут вместе выпускать машины для шахт. Предполагается, что альянс белорусского машиностроительного гиганта и российского металлургического концерна закроет внутренний спрос в России на новую подземную горную технику, обеспечит импортозамещение и минимизирует риски санкций. В Беларуси обновлена директива по общественной безопасности. Указ подписал Александр Лукашенко. С учетом современных рисков усилены подходы к безопасности, в том числе в виртуальной среде. Среди приоритетов – охрана порядка, информационная безопасность, борьба с экстремизмом и наркотиками, контроль миграции, защита от ЧС, безопасность дорог, экология и санэпидемблагополучие. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко принял доклад государственного секретаря Совета Безопасности. В ходе встречи главе государства представили отчет о том, как проходит проверка боевой готовности соединений воинских частей внутренних войск МВД. Также в рамках доклада стороны обсудили актуальные кадровые вопросы, касающиеся работы вооруженных сил. Александр Лукашенко заслушал доклад Анатолия Исаченко, возглавляющего Могилевский областной исполнительный комитет. Значительную часть разговора заняла тема кадрового обеспечения. Глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении особое внимание. Еще одним самостоятельным блоком доклада стала подготовка к семинару, который намечен к проведению в Шкловском районе. В качестве площадки для мероприятия рассматривается один из местных райагросервисов. Репетиторов и детские кружки могут обязать получать лицензии. Александр Лукашенко в четверг поручил поставить точку в вопросе лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Новые правила должны защитить детей от недобросовестных участников рынка и создать равные условия для государственных и частных организаций. При этом президент потребовал не создавать лишних административных барьеров. Александр Лукашенко жестко высказался об остановке у белорусских границ в ходе рабочей поездки в Брестскую область. Президент в пятницу посетил полигон в Брестской области. Здесь проходят плановые оперативно-специальные учения войск связи вооруженных сил Беларуси. Главе государства продемонстрировали современные цифровые комплексы, которые помогают военным мгновенно передавать приказы из центра управления и координировать силы. Президент детально изучил эффективность представленных образцов. Все разработки оснащены отечественным программным обеспечением. После осмотра техники и посещения командно-наблюдательного пункта батальона Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Эти и другие темы были в центре внимания президента.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
8: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
9: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачное исключение. Гродно, а там до плюс 18 с дождями. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже облачно. Пусть неделя будет продуктивной.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай». Центр. Твой ритм. Новый трек. Центр FM.

Каждый день имеется какой-то праздник, и понедельник не исключение. Сегодня отмечается праздник междусобойщиков. А междусобойщики на рабочих местах, ну это же привычное дело, правда? Кстати, сплетни на работе помогают карьере, выяснили специалисты. Они утверждают, что обсуждение коллег за спиной позволяет собрать полезную информацию и узнать, кому стоит доверять и кого нужно обходить стороной. Ну а в спорных ситуациях полезно знать все точки зрения, например. Однако есть нюанс. Психологи советуют только слушать, самому не распускать сплетни, чтобы информацию не могли использовать против тебя. И также стало известно, что тот, кто в курсе сплетен и использует все это для своего успеха, получает повышение на 80% чаще. Как тебе такой лайфхак на старте рабочей недели? Так что запоминаем, ты не сплетник, а просто анализируешь обстановочку. Ну а в студии Центр ФМ Полина Говоровская. Слушать пока предлагаю не сплетни, а классные электронно-танцевальные треки. И уже скоро здесь Проспа вместе с Клуни. Встречай Camel Fat.

0: и свое понедельничное утро.
1: Реклама.
2: Попкорн хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
3: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. Адреналин. Здесь рождается твоя форма.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Ты в центре. Белорусский трек.

0: 8.15 в стране и в столице уже на дорогах скопились автомобили на 5 баллов, между прочим. Есть уже затруднения на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. 10 минут время проезда. По проспекту Независимости от Комсомольской до Площади Победы 9 минут. Столько же по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова. Есть сложности на Долгобродской, от Уральской до Ботанической, а также по Леонида Беды от Некрасова до Сурганова. Ну а так, приятного пути, конечно же, всем.
1: Далее. Будущий хит.

0: Релизы недели.
1: Да, и по понедельникам мы знакомимся с новыми треками, релиз которых состоялся в минувшую пятницу, и у нас на старте Дэвид Гетта вместе с Хайпатом. Объединились они в треке «You and I, Me and You». Песня уже была обкатана в лайвах Гетты в течение лета. Ну а сам трек построен вокруг парящего вокала, эйфорических дропов и мгновенно запоминающегося припева «Мы с тобой вместе, что бы мы ни делали». Ну и, конечно, не обошлось без обращения к прошлому. Диско Хит 1979 года группы Delegation стал главным источником вдохновения для Дэвида Гетты и Хайпатом. Давай послушаем, что у них вышло.

Ремикс величайшего диджея. Он трехкратный номинант Грэмми, легендарный музыкант, чье имя вписано в книгу рекордов Гиннесса, Пол Акинфолд. За его плечами, между прочим, выступление в самых суровых условиях. От базового лагеря Эвереста до Галапагосских островов. Но есть у него мечта, пока еще не сбывшаяся, но он не теряет надежды. Говорит, если кто-то может помочь мне, я бы в Антарктике сыграл. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно у него это получится, потому что локации, в которых он отыграл живые сеты, действительно впечатляют и суровостью, и необычностью. Ну, поскорее пусть исполнится мечта. А мы шагаем дальше. Green Velvet и Медуза впереди. Привет из нулевых. Здесь Макс Тайлер. Готовится Тимми Трампет. И самое время узнать новости. Они уже

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем рождения. Глава государства заверил, что Святой Престол может всегда рассчитывать на поддержку Беларуси инициатив, направленных на обеспечение справедливого и устойчивого мира в регионе. Убежден, что отношения между Минском и Ватиканом должны последовательно развиваться для сохранения христианского наследия и гуманитарных принципов, подчеркнул президент. В Вилейке открыли памятник танку Т-72. Он установлен в честь 80-летия Дня танкистов и освобождения Вилейки от немецко-фашистских захватчиков. Т-72 стал прямым наследником легендарных 34-ок, которые громили врага на белорусской земле. Уникальное издание «Беларусь. История и современность» передали в дар библиотеки иностранной литературы в Москве. Там прошла презентация четырехтомника. Печатный квартет на русском и английском языках – это четыре темы о Беларуси с древнейших времен до наших дней. Тираж 5000 экземпляров. Основная задача – показать историю Беларуси как мирового субъекта, ответить на вопрос, откуда мы, почему мы такие и как, отталкиваясь от исторической традиции, выстраиваем систему отношений с нашими ближайшими соседями, в том числе с Россией. С сегодняшнего дня в Минске начнут работу осенние сельхозярмарки, сообщили в Мингорсполкоме. Сначала заработают ежедневные площадки, всего их будет 92 по всему городу. А с 19 сентября начнутся большие ярмарки выходного дня. Самая крупная городская ярмарка развернется у Чижовка-арены и будет работать каждые выходные до 6 декабря. В Минске с 16 по 18 сентября пройдет крупнейшая международная архитектурно-строительная выставка «Буду-экспо-2026». Экспозиция включает продукцию отечественных и зарубежных поставщиков и производителей. В ней примут участие около 10 тысяч профессионалов из Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья, чтобы найти новую продукцию и услуги для развития своего бизнеса и получить актуальную информацию. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: задачах.
1: Чего?
0: Ну, понятное дело, маты в данном случае совсем не ругательные слова, как кто-то успел подумать. Речь о традиционном покрытии для пола. Маты татами. Их в Японии часто стелят на пол для уюта, ну или для спортивных состязаний. И ученым захотелось понять, в чем же секрет этого покрытия. Собрали молодых мужчин и женщин и поочередно оставляли в полностью звуконепроницаемой комнате. Сначала они чилили и решали интеллектуальные задачки в комнате с напольным покрытием из полипропилена. Ну а затем через 2 недели сидели на настоящем татами из природных материалов, ну и занимались все тем же. И все это время подробно описывали свои ощущения, а ученые тщательно отслеживали активность их мозга. Так вот выяснилось, в комнате с татами люди стабильно чувствуют себя менее напряженно, а мозг впечатляет продуктивностью. Оказалось, что еще и воздух в комнате качественнее становится. Разгадка в летучих веществах, которые входят в состав этих матов. Ситник развесистый, он приятно пахнет и ассоциируется с расслаблением. Тоже мне удивили. Я в свое время у бабушки в деревне, сидя на чердаке, где

0: повсеместно, так что релаксационные соломки подстелить при желании можно. В общем, если чувствуешь выгорание, умственное и душевное истощение, нужен поток вдохновения...
1: Тогда приходи, как стемнеет, начинал. Попкорн Ньюс.
2: Белорусский трек. Вузлы запутанные дни.

0: Залетает сразу все. Новости, чужие мнения, старые слухи, неожиданные сообщения от того, о ком мы уже и забыли. Информации будет сегодня очень много, правда, ясности маловато. И главное умение этого дня – не хватать первое, что попалось. Возможно, придется выбирать между хорошим и чем-то плохим. Поэтому сегодня следует тщательно взвешивать и обдумывать свои решения, действия и слова. Геройствовать на работе Луна не советует. Наш девиз сегодня – мудрость, осторожность и неспешность. А еще Луна намерена нас понапрягать, точнее испытать, потому что все положительное и все отрицательное в нас усиливается многократно. День искушений и соблазнов. Для кого-то этот день идеален, потому что вот будет пребывать в таком радостном состоянии, а для кого-то покажется день скучным и унылым. У кого-то вообще все кувырком пойдет. То есть, ну вот такие крайности сегодня Луна нам обещает. Зато хороший день для укрепления семейных родственных взаимоотношений. Возможно, с кем-то из родственников успел поссориться. Вот можно сделать сегодня первый шаг, и, скорее всего, это приведет к дружбе. Если чувствуешь, что ресурс на нуле, не надо с собой бороться. Луна предлагает плыть по течению, а если это течение занесет еще и на романтическое свидание, то просто прекрасно. Ну и даже встреча с мастером в салоне красоты вполне своевременно. Стрижка будет способствовать укреплению здоровья. Но в первую очередь это заинтересует тех, кто растит волосы, потому что Луна у нас растущая и самая прямая дорога в салон красоты. Хорошего понедельника всем!
1: Будь в курсе, а в ресурсе. Реклама.
2: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
4: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето. К величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
6: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: А сегодня в Гомеле и Могилеве 19-21 градус тепла, в Витебске 17-19 со знаком плюс, в Бресте, Гродно, а также в Минске 18-20. То есть бабье лето продолжается. Ах да, конечно, переменной облачности, никаких осадков во всех городах. Вещание Центр ФМ.
4: Погода. По материалу.

0: вирусятся видео с кокер-спаниелем Естом. Он прославился благодаря своей редкой особенности. Дело в том, что этот пёсель мгновенно засыпает, когда его переполняют сильные эмоции. При этом он не всегда погружается в сон, он может отключиться на несколько секунд, может на пару минут, но продолжает осознавать происходящее, хотя в итоге может и правда заснуть. Владельцы этого щенка делятся в соцсетях кадрами, на которых пёс бежит по траве или начинает есть что-то вкусное, а потом вдруг хоп и отключается. И эти ролики набирают по несколько миллионов просмотров. Но самое главное, что вот эти приступы внезапного сна сами по себе не причиняют собаке боли. А то, конечно, было бы странно любоваться и смеяться, рассматривая эти все видосы. Вообще, мне кажется, этого пёселя надо было бы назвать, например, мистер Бин. Ну, мы помним, да, что сыграл его актер Роуэн Аткинсон, а у того была роль в одном из фильмов, где человек все время засыпал на ходу в любых местах, в самых неожиданных. Ну, это было бы забавно. Хотя, как мне кажется, мы все по понедельникам утром немножечко и мистер Бин, и Роуэн Аткинсон, и этот кокер-спаниель Еста. Но чтобы не спалось, продолжаем заряжаться электронно-танцевальной музыкой в эфире центра и Дэвид Гетта в компании. Встречая Нотр, а также МК и Поппи Бескомп. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с Адреналин. Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. Адреналин. Здесь рождается твоя форма. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: свежей работы Human, хотя в прошлом часе в рубрике «Релизы» мы слушали еще новее композицию, которую он вместе с Хайпатоном представил на основе хита 79 года. Но есть еще кое-что интересное.
1: Релизы недели.
0: Дело в том, что волна осенней ностальгии захлестнула и Армина ван Бюрена. Объединившись с авторитетной легендой в лице Пита Тонга, диджеи представили

центре продолжает голландский дуэт «Анотер». У этих ребят уже 3 альбома в дискографии, и последний из них «Witness» записывался довольно интересно. Ну, во-первых, композиции пересобирались и дорабатывались прямо во время сетов их мирового турне, в зависимости от реакции публики. Ну, а большинство вокальных партий и мелодий записывалось в свободной студийной атмосфере, то есть каждый присутствующий мог импровизировать у микрофона. Ну, мы уже послушали совсем новый сингл «Silver Lines», и, судя по его звучанию, записывали его парни во время отпуска. Ну, пусть вот на таком же чиле пройдет и наш понедельник, и шагаем дальше. Afrojack здесь. А также Крис Лейк, Кельвин Харрис и Касабиан в плейлисте. И подготовили новости, давай слушать.

Накануне первокурсники университета гражданской защиты МЧС приняли присягу и влились в ряды профессионалов. В этом году число будущих спасателей пополнили более 150 новобранцев. Среди тех, кто решил связать свою жизнь с одной из самых мужественных профессий – 10 девушек. Вновь прибывших и их родителей поздравил глава ведомства. Первый 1 000 000 тонн сахарной свеклы уже убран, сообщили в Минсельхозпроде. Средняя урожайность, как и сахаристость, высокий. Темп уборки превышает прошлогодний. Такая же ситуация и с большинством остальных сельхозкультур в этом сезоне. Грамотное управление, строгая технологическая и трудовая дисциплина, качество кадров, достойная мотивация труда приносят результаты. Жатва еще продолжается, но обороты избавлять никто не намерен, несмотря на успехи. Арина Соболенко больше не первая ракетка мира. Обновился рейтинг ВТА. Его возглавила Елена Рыбакина. Напомню, Арина Соболенко непрерывно возглавляла мировой рейтинг ВТА на протяжении 99 недель подряд. С 21 октября 2024 года по 13 сентября 2026. Концерт «Реквием каждый третий» готовится принять Нижний Новгород. Сегодня в городе на Волге пройдет премьера масштабной постановки о каждом третьем белорусе, погибшем в годы Великой Отечественной войны. Накануне артисты в полном составе провели генеральный прогон. Был отстроен свет, звук, отточены все детали, чтобы зритель мог полностью погрузиться в прочтение трагических страниц истории Белоруссии в годы оккупации. Экологическая неделя, неделя мобильности, пройдет в Минске с 16 по 22 сентября. В ходе акции 16 сентября пройдет велопробег от гостиницы «Аква Минск» до стелы «Минск. Город-герой». Главные события, запланированные на 22 сентября у Дворца спорта, будут работать интерактивные площадки, а владельцы авто смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.
1: Центр.

0: Ньюсмейкеры.
1: О том, что происходит с героями шоу-бизнеса, страницу группы Muse в Инстаграме без ведома самой группы переименовали в Muse Band, а аккаунт Muse забрал себе Марк Цукерберг, чтобы продвигать свой новый проект. Ну, потому что проект называется Muse, и это персональный ИИ-инструмент, который должен помочь людям в решении повседневных задач, например, составлять расписание, совершать покупки, проводить платежи, преобразовывать долгосрочные цели в планы и действия. Так вот, в настоящий момент он доступен только пользователям США, но смену имени аккаунта заметили фанаты Muse по всему миру и увидели в этом некоторую иронию, потому что во многих песнях Muse говорится о мрачном будущем, где технологии управляют людьми и манипулируют их сознанием, и получается, что Muse сами в некотором роде стали жертвами вот этих новых технологий. При этом участники группы пока не давали комментариев по ситуации, тут больше фанаты подняли вот эту всю историю. Ну, на страницу группы подписано 2,7 миллиона поклонников, а на страницу Muse от Цукерберга 106 тысяч. В комментариях, конечно, требуют у него вернуть аккаунт настоящим музыкантам. Ну, а мы будем следить за этой ситуацией. Кстати, вот недавно похожая история произошла с Майли Сайрус. Только там наоборот, певица сама отобрала аккаунт. Она просто решила выступать под именем Майли и сменила аккаунты в соцсетях с Майли Сайрус на просто Майли. Но в соцсети X, ранее известной как Twitter, возникла проблема. Аккаунт Майли уже был занят другим пользователем, причем российской блогершей Ксенией Ермохиной. Но девушка как-то позабыла про этот аккаунт и в 2019 году его забросила, но тем не менее за ней он числился. И вот однажды она так зайти и не смогла туда, потому что просто Майли Сайрус взяла и забрала у нее этот аккаунт с ее именем, а саму девушку

0: работает, то все, мне что получается? Галиной нужно стать. Ну, в общем, продолжим следить. Может быть, действительно, справедливость восторжествует.
1: Ньюс-мейкеры.

появляются и будущие хиты, и, возможно, будущие музыканты. Хотя, конечно же, когда появляется на свет малыш, родители в последнюю очередь думают о том, кем он станет, когда вырастет. Ну, потому что поначалу других вопросов и забот полно. А новые

возлюбленного предпринимателя Майкла Полански. Пару с новорожденным уже заметили папарацци во время прогулки в Северной Калифорнии. Ну, имя и дата рождения ребенка пока не раскрываются. А ведь не так давно Гага в интервью делилась, что хочет сделать очень много всего, возможности есть, но чего действительно она хочет, так это стать мамой. И очень надеялась, что ее следующая главная роль будет именно такой. Это было в прошлом году, между прочим. Ну, вот теперь можем поздравить Леди Гагу. Ну и вдогонку шоумен Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук.

0: подписывайся на наш инстаграм и ждем тебя в телеграм-канале Центра ФМ.
1: Реклама.
2: Лукрон хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
4: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Ты в центре. Радио современной электронной танцевальной музыки. Центр FM. Белорусский трек.

0: сегодня в Гомеле, а также в Могилеве до 21 тепла, в Витебске 17-19 со знаком плюс, в Бресте, Гродно и Минске 18-20. Везде переменная облачность и никаких осадков.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода бай.
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший

0: предпочитает одеваться так, чтобы быть максимально незаметным и не привлекать внимание. А кто-то, наоборот, следит за трендами и обожает пестрость в одежде. У меня есть новости. К неделе моды в Нью-Йорке Pantone сформировал цветовую карту сезона весна-лето 2027. Основу составили лаймовый, оранжевый, розовый, красный, синий, светло-желтый, бирюзовый, коралловый и лавандовый цвета. То есть, по прогнозу, дизайнеры в новом сезоне будут чаще всего обращаться именно к такой цветовой палитре. Ну а чтобы быть в курсе музыкальных трендов и знать, какая танцевальная электронная музыка сейчас популярна, что нового вышло, что в перспективе может стать хитом, никакие специалисты не нужны, ты уже в правильном месте. Здесь, на волне белорусской танцевальной станции «Центр ФМ», мы идем дальше. Впереди Армин Ван Бюрен и Саша. Также Гордо. И довольно скоро Клэптон. Продолжаем прокачивать твое утро.
1: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: своего бразильца Лавия в нашем эфире уже в воскресенье. Ну а сегодня вечером качать будет его земляк Лукас Рафаэль Руис Эспаньоль, больше известный как Vintage Culture. Ну, вообще каждый вечер в эфире Центр ФМ ты можешь наслаждаться авторскими подкастами и радиопроектами мировых знаменитостей, которые представляют электронно-танцевальную музыку. Все подробности на сайте centrfm.by. И, конечно, подписывайся на наш телеграм-канал, потому что ежедневно мы все анонсируем. Ну, идем дальше. Above and Beyond здесь. На месте Оливер Хелденс. Тут же Адам Бэйер. И все это услышим после свежего выпуска новостей.
1: Накануне Минску исполнилось 959 лет. Торжества и праздничные локации развернулись во всех районах. Самые трогательные и ключевые моменты по традиции прошли у главных символов памяти. К обелиску Минск город-герой возложили цветы. Почтить подвиг предков, отдавших жизни за свободу и процветание родной земли, пришли сотни минчан и гостей столицы. В продолжении темы 12 сентября в Минске на свет появился 21 ребенок. Об этом сообщает Управление по здравоохранению Мингорсполкома. В день празднования столица получила особенный подарок от своих жительниц – 11 девочек и 10 мальчиков. Акцию по бесплатному консультированию проведут адвокаты Беларуси 17 сентября в День народного единства. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан. Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Ограничения на посещение лесов сохраняются в Беларуси. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно обновляется. Соответствующие данные также можно получить в райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Специалисты рекомендуют ознакомиться с актуальной информацией перед походом в лес, что особенно важно в грибной сезон. В Беларуси появляется все больше арбористов. Это специалисты, которые занимаются диагностикой, уходом и безопасной обрезкой деревьев. Работа арбориста считается одной из самых опасных в мире. Для Беларуси она пока новая. Сегодня в стране около 100 таких специалистов. Работники выступают за включение деятельности в общегосударственный классификатор. Это позволило бы сделать грамотный уход за деревьями привычной практикой для всей страны. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Ейск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.
1: Категория 6+.

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня хоккеисты Минского «Динамо» проведут выездной поединок против Тольяттинской «Лады». Хорошая возможность прервать серию поражений на старте нового сезона континентальной хоккейной лиги. Ранее подопечные Сергея Брылина побулитом уступили московскому «Динамо» и нижегородскому «Торпедо», а также шанхайским «Драконам» в овертайме. Одна из причин неудач – травмы ключевых игроков. Пока помочь зубрам не могут защитник Николас Милош и нападающие Ред Гарднер и Алекс Лимош. Сможет ли «Динамо» одержать первую победу в новом сезоне КХЛ, узнаем сегодня вечером. Начало матча в 18:00. В румынском футболе первыми в мире начнут использовать черную карточку. Правда, нововведение будет действовать на матчах юных игроков от 7 до 16 лет. Оно означает досрочное завершение игры из-за поведения зрителей. Сначала судья приостановит матч и попросит тренеров успокоить болельщиков. Если беспорядки не прекратятся, команды уйдут в раздевалки на 10 минут. При повторе арбитр остановит игру. Карточка станет сигналом о досрочном прекращении матча. Мера также будет применяться за оскорбление, драки и агрессию. Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что намеренно пакостил игрокам команды во время предсезонных сборов. Правда, испанский специалист руководствовался исключительно благими намерениями. Он хотел подготовить футболистов к трудностям нового сезона. В частности, по настоянию Артеты откладывались завтраки и ужины, перебронировали билеты и выбирали более долгие маршруты. Из раздевалки убрали парочку кресел, а еще специально подняли там температуру, сделав невероятно жаркой. Это не первый случай необычного подхода тренера. В 2024 году он нанял профессиональных карманников, чтобы те во время командного ужина украли вещи у игроков. Артета сделал это, чтобы научить футболистов всегда быть начеку. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. Будь в движении. На Центре. Центр ФМ.

0: заметила, что сегодняшний день полон информации касательно рождения детей. Ну, мы уже поздравили с тем, что Гарик Харламов стал отцом, Леди Гага родила, была статистика, сколько детей появилось на свет в день города в Минске. А вот сейчас сообщается, что на борту самолета авиакомпании «Россия», летевшего из Красноярска в Новый Уренгой, родился мальчик. За 40 минут до посадки к бортпроводникам обратилась пассажирка на 36-й неделе беременности. Говорит, все, у меня отошли воды, я рожаю. Старший бортпроводник сразу сообщил о ситуации командиру воздушного судна. Тот связался с диспетчером, запросил к самолету бригаду медиков. К сожалению, врачей среди пассажиров не оказалось, поэтому бортпроводникам пришлось принимать роды самостоятельно. Пересадили пассажирку в хвостовую часть салона и, конечно, оказывали ей всяческую поддержку и помощь до посадки. После прибытия уже, конечно, на борт поднялась бригада медицинской помощи, и там и родился мальчик. Ну, сейчас женщина и новорожденный находятся в роддоме под наблюдением врачей. Будем надеяться, что все с ними в порядке, а потом авиакомпания еще и какой-нибудь бонус малышу преподнесет в виде пожизненного проездного билета на авиарейсы. Было бы, конечно, неплохо. Ну, а еще, конечно, мы радуемся, когда люди появляются на свет и когда прибывает в наших соцсетях. Так что еще раз напомню, есть мы в Инстаграме, есть у нас Телеграм-канал Центр ФМ, где мы регулярно делимся нашей эфирной информацией. Так что подписывайся.
1: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Ну, в общем-то, можно сказать, что во всей стране сегодня комфортно. Чуть-чуть разнятся градусы. В Гомеле и Могилеве 19-21, в Витебске 17-19, в Бресте, Гродно и Минске 18-20 со знаком плюс. Везде переменная облачность и без существенных осадков.
4: Погода. По материалам.

Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь и как растет трава. Да, оказывается, существует антистресс-портал, где уже более 20 лет транслируют рост травы на одном газоне. Называется Watching Grass Grow – смотреть, как растет трава. Портал с круглосуточной веб-камерой, которая направлена на конкретный газон в американском штате Колорадо. И проект существует с 2005 года. Идея родилась у автора, когда в его штате случилась серьезная засуха, и тогда свежая трава у дома стала настолько редким

0: трансляцию в качестве 4К посмотреть и включить специально подобранную музыку и даже изучить архив записей за прошлые годы. Ну, конечно, вот так смотришь, как зарастает участок, и наслаждаешься, потому что это не твой участок и не тебе косить траву и эти сорняки. Естественно, это антистресс. Ну, пока бесстрессового понедельника тебе желаю, и продолжаем его вместе с Фишером. Здесь Anima и Соломон. А еще Sony Foder и Becky Hill. Продолжаем заряжаться вместе.
1: Реклама.

0: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
1: Государственное предприятие «УКС» заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

деле, знаешь, какой день отмечается? День слушания шорохов. Но, может быть, это и звучит интересно, однако не столь заманчивое предложение по сравнению с предложением и дальше продолжать слушать электронную танцевальную музыку, причем топовую и самую, что ни на есть, актуальную. А слушать нас можно и на сайте centrfm.by, и через мобильное приложение Radio Player By, и в умных колонках, которым достаточно сказать «Алиса, включи Центр-ФМ». Все максимально просто. Ну а далее здесь Оливер Хелденс. А еще D.O.D. и Easy Bizzo.

Александр Лукашенко сегодня вручит государственные награды. Традиционно в преддверии государственных праздников президент отмечает тех, кто своим трудом и талантом делает Беларусь лучше. Благополучие многодетных родителей в числе государственных приоритетов страны. Сенаторы продолжают работу по их поддержке. Школьные рюкзаки, канцелярия и одежда к новому учебному году. Помощь на старте учебы – это часть масштабного движения. Проект «Беларусь многодетная» объединяет родителей по всей стране, продвигает традиционные семейные ценности. Беларусь и Россия планируют интегрировать систему мгновенных платежей, сообщает Нацбанк Беларуси. Система мгновенных платежей – это платежный сервис, который позволяет переводить деньги в белорусских рублях в режиме, приближенном к реальному времени, между клиентами разных банков. Дополнительные требования к врачам частных медцентров хотят ввести в Беларуси. По новым требованиям предполагалось, чтобы пойти работать в частный медцентр, врачу перед этим нужно 7 лет отработать в госучреждении. Сейчас 3 года. Кроме того, для этого ему понадобилось бы обязательное наличие первой категории. Это нужно, чтобы обеспечить надлежащий уровень качества медицинской помощи во всех учреждениях. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello? Hello! Каршеринг Hello! Крупнейший сервис аренды авто.

0: Вот мы, люди, от животных много чем отличаемся, а тут еще ученые предположили, что чувство ритма отличает людей от животных. Ученые проанализировали более чем 20-летнюю историю исследований восприятия музыкального ритма и пришли к выводу, что основы чувства ритма присутствуют у человека уже при рождении, а затем эта способность развивается под влиянием слухового опыта, движения и музыкальной культуры в общем. А вот макаки, они, конечно, тоже способны распознавать равномерный ритм и после обучения даже подстраивать темп своих движений под музыку, но они обычно не могут синхронизироваться с ней так же стабильно и гибко, как люди, ну и не умеют предугадывать следующие удары. Так что мы, в отличие от животных, танцуем все-таки лучше. Есть еще одно отличие. Синхронизация с музыкой сама по себе нам еще и удовольствие приносит. Так что продолжаем танцевать, продолжаем получать удовольствие от танцевальных ритмов, звучащих в эфире Центр FM, и скоро здесь диджей Кавалер, а также Group Love.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.

0: И сегодня в Гомеле, а также в Могилеве до 21 градуса тепла. В Витебске 17-19 со знаком плюс. В Бресте, Гродно и Минске 18-20. Везде переменные облачности без существенных осадков. Отличного продолжения понедельника. Здесь была Говоровская. Завтра услышимся. Пока.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хороший.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

Белорусы сегодня единая нация и сами принимают решения о будущем страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня народного единства. Глава государства подчеркнул, что это мероприятие высокого уровня открывает марафон чествования и празднования Великого дня – Дня народного единства. «Мы, может быть, не совсем осознаем, что это за праздник, достижение и в чем его величие», – отметил президент. В Вилейке открыли памятник танку Т-72. Он установлен в честь 80-летия Дня танкистов и освобождения Вилейки от немецко-фашистских захватчиков. Т-72 стал прямым наследником легендарных 34-ок, которые громили врага на белорусской земле. Уникальное издание «Беларусь. История и современность» передали в дар библиотеки иностранной литературы в Москве. Там прошла презентация 4-томника. Печатный квартет на русском и английском языках – это 4 тома о Беларуси с древнейших времен до наших дней. Тираж 5000 экземпляров. Основная задача – показать историю Беларуси как мирового субъекта, ответить на вопрос, откуда мы, почему мы такие, и как, отталкиваясь от исторической традиции, выстраиваем систему отношений с нашими ближайшими соседями, в том числе с Россией. С сегодняшнего дня в Минске начнут работу осенние сельхозярмарки, сообщили в Мингорсполкоме. Сначала заработают ежедневные площадки, всего их будет 92 по всему городу, а с 19 сентября начнутся большие ярмарки выходного дня. Самая крупная городская ярмарка развернется у Чижовка-арены и будет работать каждые выходные до 6 декабря. В Минске с 16 по 18 сентября пройдет крупнейшая международная архитектурно-строительная выставка «Будэкспо-2026». Экспозиция включает продукцию отечественных и зарубежных поставщиков и производителей. В ней примут участие около 10 тысяч профессионалов из Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья, чтобы найти новую продукцию и услуги для развития своего бизнеса и получить актуальную информацию. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

ИП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
0: В понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачное исключение. Гродно, а там до плюс 18 с дождями. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже облачно. Пусть неделя будет продуктивной.
3: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: центре.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства, идеально для жарки, для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.

Беларусь сегодня единая нация и сами принимают решения о будущем страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня народного единства. «Мы сегодня единая нация. Самое главное, мы здесь принимаем решения о будущем нашей страны», – подчеркнул глава государства. Первый 1 000 000 тонн сахарной свеклы уже убран, сообщили в Минсельхозпроде. Средняя урожайность, как и сахаристость, высокие. Темп уборки превышает прошлогодний. Такая же ситуация и с большинством остальных сельхозкультур. Грамотное управление, строго технологическая и трудовая дисциплина, качество кадров, достойная мотивация труда приносит результаты. Жатва еще продолжается, но обороты сбавлять никто не намерен, несмотря на успехи. Арин Соболенко больше не первая ракетка мира. Обновился рейтинг ВТА. Его возглавила Елена Рыбакина. Напомню, Арина Соболенко непрерывно возглавляла мировой рейтинг ВТА на протяжении 99 недель подряд с 21 октября 2024 года по 13 сентября 2026. Концерт «Реквием» каждый третий готовится принять Нижний Новгород. Сегодня в городе на Волге пройдет премьера масштабной постановки о каждом третьем беларусе, погибшем в годы Великой Отечественной войны. Накануне артисты в полном составе провели генеральный прогон. Был отстроен свет, звук, отточены все детали, чтобы зритель мог полностью погрузиться в прочтение трагических страниц истории Беларуси в годы оккупации. Экологическая акция «Неделя мобильности» пройдет в Минске с 16 по 22 сентября. В ходе акции 16 сентября пройдет велопробег от гостиницы «Аква Минск» до стелы «Минск. Город-герой». Главные события запланированы на 22 сентября. У Дворца спорта будут работать интерактивные площадки, а владельцы авто смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
0: Центр.

0: погода. На центре.
1: Понедельник во всех городах вещания центра ФМ будет облачное исключение. Гродно, а там до плюс 18 с дождями. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже облачно. Пусть неделя будет продуктивной.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.

Вел Интертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Вел Интертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Глава государства отметил, что День народного единства вернулся в национальный праздничный календарь 5 лет назад. Он заметил, что праздник прижился и полюбился, занял почетное место в одном ряду с главными праздниками Днем Победы и Днем Независимости. Урок ко Дню народного единства пройдет в школах 17 сентября. Он будет посвящен историческому прошлому Беларуси. Для младших школьников рекомендуются тематические беседы, видеосюжеты и заочные путешествия. Для старшеклассников акцент сделают на истории праздника, современной жизни общества и вопросах национальной безопасности. Минобразование развеяло мифы о правилах для школьников. Типографические обложки тетрадей не запрещены, а сбор денег с родителей может быть только добровольным и через счет школы. Родительские комитеты самостоятельно собирать средства не вправе. Не введены штрафы для пропуска занятий. Если ребенок болеет до 5 дней, справка не нужна. Достаточно предупредить педагога. Дневники во втором классе также не обязательны. В Беларуси с начала года в ДТП погибло 3600 диких животных. Лидером по плотности происшествий является трасса М4, где фиксируют наибольшее количество погибших диких зверей на 1 километр дороги. Основной причиной аварии называют близко расположенные к обочинам густые кустарники и деревья. И в завершении из Беларуси 17 сентября запустят еще один автобус в аэропорт Варшавы. Маршрут автобуса будет проходить белорусско-польскую границу через пункт пропуска Берестовица-Бобровники. Конечная остановка в аэропорту имени Шопена. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: lotteria.bet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Центр FM. Сахарок. New truck, big

0: Реклама.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
0: Центр.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. В Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 20-22. В Витебске и Гродно от 18 до 20 градусов тепла. В Могилеве плюс 19-21. В Минске завтра также плюс 19-21. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Реклама.
1: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Белорусский трек.

Белорусы скоро смогут летать на Мальдивы без виз. Александр Лукашенко уже одобрил проект соглашения между правительствами двух стран о взаимной отмене виз в качестве основы для проведения переговоров. Министерству иностранных дел поручено провести переговоры и подписать соглашение при условии, если внесенные в него поправки в ходе переговоров не будут иметь принципиального значения. После этого документ должен быть ратифицирован двумя странами. В Беларуси продолжается проверка боеготовности силового блока. В этот раз заместитель госсекретаря Совета Безопасности вручил распоряжение оперативному дежурному на пункте управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси. В конверте распоряжение о приведении в полную боевую готовность одной из воинских частей танкового батальона 19-й отдельной механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования. Личному составу предстоит совершить марш-бросок в указанный район и подготовить всю технику и вооружение к ним. Медленному применению. Общественное обсуждение о пункте захоронения радиоактивных отходов продлятся до конца сентября. Рассматриваются три альтернативные площадки – Хуйникский район в Гомельской области, Островецкий район в Гродненской области и Мстиславский район на Могилевщине. Там прошли собрания специалистов с населением. Главными темами стали экологическая и радиационная безопасность, надежность изоляции отходов на сотни лет, новые рабочие места, кадры и другое. Любой гражданин может направить свои вопросы и предложения в белорусскую организацию по обращению с радиоактивными отходами. До конца года в столице хотят ввести в эксплуатацию около 310 тысяч квадратных метров жилья. В эти объемы включено 26 700 квадратных метров арендных квартир и еще 28,5 тысяч квадратных метров, которые сдадут по госзаказу. Прямо сейчас в городе строят около 1 тысячи объектов. И в завершение белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения на открытом чемпионате США US Open лишилась титула первой ракетки мира. Белорусская спортсменка находилась на вершине рейтинга ВТА 99 недель. На днях она проиграла в финале состязаний в Нью-Йорке Елене Рыбакиной из Казахстана. В настоящее время у белорусской в активе 7875 очков, тогда как у Рыбакиной 9901 очко. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. В Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 20-22. В Витебске и Гродно от 18 до 20 градусов тепла. В Могилеве плюс 19-21. В Минске завтра также плюс 19-21. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центральная».

все больше и больше глобальных, актуальных и наиболее ярких артистов со всего мира углубляются в тему олдскула. И да, тот самый модный некогда евроденс возвращается, это очевидно. И вот несложно заметить по проекту W&W и свежему хиту Jump to the Stars на старте нового музыкального часа. Именно такой прекрасный, создающий такое же настроение, верно ведь? 3:05 белорусской столицы, понедельник, едем дальше вместе, сообща, с прекрасной музыкой и в отличном настроении. Все это возможно, если слушать Центр FM и делать погромче. Лейтон Джордани. Дальше вместе с нами Дом Долла и Кит Куди. Тоже здесь и Дюк Дюмон. Это в ближайшие 15 минут слушаем. Меня зовут Глеб Глебов. Удачного дня. Привет. Центр.

0: Forever. Ну вот они, Dom Dolla, Kid Cudi, Forever, и некогда участник чарта Центра FM Top 20, причем долгожитель нашего списка лучших и любимых. Ох, не одну неделю подряд он изрядно пошумел в радио двадцатке, ну а сейчас шумит в нашем эфире, доставляя только удовольствие. Музыкальное Forever, Dom Dolla, Kid Cudi, напомню только что с нами. 10 минут пятого в стране, дальше больше, Адам Бейер готовится. Очередная красота из прошлого в его обновлении. Она звучит просто прекрасно. С нами здесь же проект Гордо. И, наконец, Дюк Дюмон. А No Game. Эти другие топовые танцевальные лови в ближайшем обозримом. Это Центр FM. Доброго, нескучного дня тебе.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

Он называется Let Loose. Так, на всякий случай напоминаю. Ну и не премину напомнить, уже пользуясь случаем, что название любой песни из нашего эфира ты всегда отыщешь абсолютно легко, используя для этого наш официальный сайт centerfm.by. Там есть специально отведенные волшебные, а если хочешь, раздел под названием «Что играло», именно там можно ввести время и дату понравившейся песни и в ответ получить точное полное название хита. Вовсе не обязательно его шазамить прямо в момент звучания, а в комфортных условиях, в удобное время можно заглянуть и разузнать, что это был за хит. Ну и дальше после новостей, с нами здесь крутая музыка Sad Girls от Bebe Rexha и Дэвида Гетта. Мы будем слушать The Chainsmokers. И немного подзабытый, причем совершенно незаслуженно, «Бам-бам» от Миши Миллер. Отличная музыка для тебя впереди. Лови и делай громче.

Около 2200 минчан планируется призвать нынешней осенью на срочную службу и службу в резерве. К отбору кандидатов в воинские части приступят с 15 сентября, начнут работу призывные комиссии. В ДОСААФ по направлению военных комиссариатов идет подготовка юношей по двум специальностям. Право категории С получит порядка 180 призывников, 15 станут специалистами связи. Все они придут на службу в армию. Военную присягу примут 21 ноября. В Минске при проведении кровельных работ погиб мужчина. По предварительным данным, сегодня днем бригада строителей проводила кровельные работы на крыше 9-этажного жилого дома по улице Сухаревской. Во время выполнения работ 37-летний рабочий потерял равновесие и сорвался вниз с высоты. Прибывшие медики провели комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти мужчину так и не удалось. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, приведшие к гибели мужчины. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения намерен посетить Беларусь. Об этом было заявлено на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с главой ВОЗ, которая состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. По информации ведомства, встреча состоялась в русле развития практического взаимодействия Беларуси со Всемирной организацией здравоохранения. По данным госинспекции, трасса М6 заняла третье место в стране по числу аварий с дикими животными. Однако хуже ситуация на трассах М4 и М1. Статистика ДТП с животными растет пятый год подряд. За неполный год под колеса попали более 3500 животных. Свыше 90% происшествий приходится на лоси и косуль. Пик активности животных – апрель-июнь и октябрь-ноябрь. При появлении зверя на дороге ГАИ советуют водителям плавно тормозить, остановиться, выключить ближний и дальний свет, оставив габариты и аварийку. И в завершение, в Беларуси тестируют туристический портал с искусственным интеллектом. Он поможет строить маршруты и бронировать проживание. Также проходит апробацию проект «Умный город». В нем появится отдельный туристический портал. Кроме того, стартовал национальный конкурс «В образ Беларуси. Позерк и открытие». Его цель – разработать комплексную концепцию туристического бренда страны, слоган, логотип и общее позиционирование, которое будет ассоциироваться с Беларусью. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Stevie Rex и David Guetta. Каждый раз их сотрудничество превращается в прекраснейший хит. Sad Girls не исключение нисколько. И свежее попадание в нашу двадцатку лучших и любимых на прошлой неделе в Центр FM Top 20. Этот хит участвует и, конечно же, участвует в твоем голосовании. Поэтому хочешь поднять позиции этого трека в нашем Центр FM Top 20, заглядывай на сайт и голосуй. Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls от них в без 10.5. Дальше много хорошей музыки. Мы обязательно слушаем проекты Адриатика, Армин Ван Бюрен тоже с нами, а еще здесь Кэшмир и Modern Feeling от него.
1: Реклама.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны!

0: Ну вот он, Армин Ван Бюрен, во всей своей красе. Прекраснейший трек звучит сейчас здесь. И, собственно, именно им открываем вечер музыки. Добро пожаловать в него, в мир танцев, танцевальных, топовых хитов, которые появятся здесь в эфире уже через полминуты после прогноза погоды. Очередная их порция, очередной микс с удовольствием. Лови, слушай, Every Single Day от Бенни Бенази в компании Mad Cesare. Обновление. Будем слушать Give Me Some Time от Bingo Player. С нами тут Джаму, еще один звездный диджей впереди. И обязательно послушаем Walk With Me, немного подзабытый, напрасно и необоснованно хит от Felix Jain и Shoes. Все это в ближайшем обозримом для тебя.
1: Погода на центре.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: Перемены облачности и погоду без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте 22 градуса, в Витебске 20, 22 завтра в Гомеле, 20 в Гродно. А в Могилеве завтра 21 градус тепла, в столице точно такая же температура, тоже 21 будет переменная облачность и погода без существенных осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: которые напомнили о себе они. Это шоу, это Феликс Яйн и Walk With Me. Суперхит, прекрасный хит, который не так давно гремел, изрядно пошумел у нас в эфире Центр FM. 17 часов и 9 минут в белорусской столице. Большой-большой привет тебе, хорошего настроения и опять-таки топовой музыки. Like Home, Ники Ромеро, дальше с нами. Команда Джази и Крис Лоренцо впереди. И прекраснейший хит Feel the Vibe от Buff and Beyond. Это не только слушаем впереди, в ближайшем обозримом будущем. Добро пожаловать!
1: Реклама.
2: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

Хоу! Мо называется именно так, Ники Ромеро Нерво. Здесь звездный проект для нас в половине шестого, когда кто-то мысленно, а кто-то уже, может быть, не мысленно, а вполне себе реально физически мчит с работы домой навстречу вкусному ужину, мягкому дивану и самое-самое главное, приятному вечеру вместе с Центром ФМ. Не забудь прихватить его с собой. И, конечно, большой привет всем и каждому передавай от нашей команды. 17:29 на часах West End. Дальше с нами... Кроме этого, после новостей Tonight, прекрасный трек от проекта Dub Vision. И, наконец, Deadmau5 и Wolfgang Gartner тоже с нами. Много-много классной музыки во второй половине музыкального часа этим вечером. Естественно, здесь, на Центр FM. Присоединяйся.

Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным, исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Беларусь вводит электронные визы для граждан Индии, рассказали в МИД. Теперь в перечень стран, граждане которых имеют право на получение Е-визы для въезда в нашу страну, входит и Индия. В МИД рассчитывают, что Е-виза упростит поездки и поддержит деловые контакты. Дополнительным стимулом может стать прямое авиасообщение. Прорабатываются рейсы из Минска в Мумбаи и Гоа. Общественное обсуждение о пункте захоронения радиоактивных отходов продлятся до конца сентября. Рассматриваются три альтернативные площадки. Это Хойникский район в Гомельской области, Островецкий район в Гродненской области и Мстиславский район в Могилевской области. Там прошли собрания специалистов с населением. Главными темами стали экологическая и радиационная безопасность, надежность изоляции отходов на сотни лет, новые рабочие места и кадры. Любой желающий может направить свои вопросы и предложения в белорусскую организацию по обращению с радиоактивными отходами. Медики напоминают, что приближается период повышенной заболеваемости. По прогнозам специалистов, в этом сезоне нас ждет одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и вирус, который вызывает коронавирус. Поликлиники уже почти готовы к проведению вакцинации. Первая партия препарата против гриппа будет доступна в начале октября. И в завершение, на Минском тракторном заводе создали опытный образец шахтной машины «Беларусь МТ-902». Машина, предназначенная для перевозки людей по подземным рудникам, разработана совместно с ОАО «Беларусь-Калий». В ближайшее время на Солигорском предприятии начнутся испытания новой машины. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сегодня хоккеисты Минского «Динамо» проведут выездной поединок против тольяттинской «Лады». Хорошая возможность прервать серию поражений на старте нового сезона континентальной хоккейной лиги. Ранее подопечные Сергея Брылина побулитом уступили московскому «Динамо» и нижегородскому «Торпедо», а также шанхайским «Драконам» в овертайме. Одна из причин неудач – травмы ключевых игроков. Пока помочь зубрам не могут защитник Николас Милош и нападающие Ред Гарднер и Алекс Лимош. Сможет ли «Динамо» одержать первую победу в новом сезоне КХЛ, узнаем сегодня вечером. Начало матча в 18:00. В румынском футболе первыми в мире начнут использовать черную карточку. Правда, нововведение будет действовать на матчах юных игроков от 7 до 16 лет. Оно означает досрочное завершение игры из-за поведения зрителей. Сначала судья приостановит матч и попросит тренеров успокоить болельщиков. Если беспорядки не прекратятся, команды уйдут в раздевалки на 10 минут. При повторе арбитр остановит игру. Карточка станет сигналом о досрочном прекращении матча. Мера также будет применяться за оскорбление, драки и агрессию. Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что намеренно пакостил игрокам команды во время предсезонных сборов. Правда, испанский специалист руководствовался исключительно благими намерениями. Он хотел подготовить футболистов к трудностям нового сезона. В частности, по настоянию Артеты откладывались завтраки и ужины, перебронировали билеты и выбирали более долгие маршруты. Из раздевалки убрали парочку кресел, а еще специально подняли там температуру, сделав невероятно жаркой. Это не первый случай необычного подхода тренера. В 2024 году он нанял профессиональных карманников, чтобы те во время командного ужина украли вещи у игроков. Артета сделал это, чтобы научить футболистов всегда быть начеку. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. Будь в движении. На Центре. Центр ФМ. Далее. Будущий хит.

0: 9:49 на часах, как всегда, приветствую тебя на Центр FM топовым, прекрасным хитом. The Ceiling называется этот, от West End, и много другой классной музыки я готовлю в завершении этого музыкального часа. И, конечно, этим вечером двигайся навстречу дома вместе, продолжай работать. Также с Центр FM и с топовой музыкой. Ну и, конечно, если предстоит еще поработать, то самое время отвлечься хотя бы на минут, на две, сделать глубокий вдох, такой же выдох. А если есть такая возможность, или стоит ее отыскать, и, ну, немного и размяться. А почему бы и нет, в конце концов. Супер танцевальный от Фишера здесь в завершении часа. Дэйлин и Джунон Бойс с нами и много другой очень классной музыки. Встречаем!
1: Реклама.
0: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с Адреналин. Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. Адреналин. Здесь рождается твоя форма.
2: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето. К величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by. В офисах продаж и у агентов.
3: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.

0: Ну вот, это прям про нас с тобой хит, и причем как никогда вовремя. Party People, он называется именно так. Самое время стартовать, ну и, соответственно, завершать рабочий день. Всем и каждому большие-большие приветы, кто увлечен именно этим процессом. Ну и, конечно, кому предстоит еще потрудиться, делай это с Центра FM. С нами веселее и быстрее пролетает время. Turn Up The Bass от Hardwell и WNW. Мы встречаем далее, слушаем также Афро Джека Грегор Сальто и еще один прекраснейший хит от Axwell под названием Whatever Turns Your Own. Это ждем после прогноза погоды.
1: Погода. На Центре.
0: Переменная облачность и без существенных осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. 22 градуса ожидается в Бресте, 20 будет в Витебске, 22 в Гомеле, в Гродно завтра до 20 тепла, в Могилеве 21 градус и в столице такая же температура. В Минске 21 со знаком плюс, переменная облачность и погода без существенных осадков.
2: По материалам ресурса Погода.бай.
3: Начало часа представляет Академ Фарм.
4: Хороший.

0: 8 часов 10 минут, белорусская столица. Тебе огромный привет, ты слушаешь Центр ФМ. И я напоминаю, что слушать любимое радио можно еще и онлайн в нашей трансляции, онлайн-трансляции на сайте centrfm.by. Заглядывай, включай ее и, находясь в любой точке земного шара, будь с прекрасной, супер танцевальной музыкой. Только что для нас прекраснейший хит «Один», сменяя другой, «Careful», называется он D.O.D. Мы будем слушать далее, совсем скоро здесь. Супер диджей Тига появится. И еще больше танцев от Аксвилла. Whatever dance you're on. Все лучшее слушай только здесь, на Центр ФМ.
1: Реклама.

0: маме. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
1: Категория 6+.

D.O.D. у нас здесь, Careful называется этот хит, и половина седьмого в стране, с чем я тебя, собственно, и поздравляю. Если рабочий день завершен, то значит полный порядок, и мчим мы сейчас уже в прекраснейшем настроении отдыхать под музыку Центра ФМ. Далее новости после них. Здесь Shine, яркий, летний, Дэвида Гетта и Хигля. Будем слушать с тобой музыку Фэдди Легранда. И прекрасный Don't Give Up от Silky Chicane. Ну и, конечно, огромное множество других топовых танцевальных. Ждем этим вечером на Центр ФМ. Так что оставайся, встречай и слушай.

Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Среди награжденных – руководители коллективов и предприятий, работники лесной и пищевой промышленности, а также сельского хозяйства. Слова благодарности от президента прозвучали не только в адрес крупных производств, но и отдельных тружеников. Проверка боевой готовности отдельных подразделений силового блока продолжается. На этот раз проверяют танковый батальон 19-й отдельной механизированной бригады. По итогам проверки результаты проанализируют и доложат главе государства. Выявленные моменты учтут при дальнейшей подготовке соединений и воинских частей. В Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений. В частности, предлагаются новые механизмы противодействия теневой занятости. Ожидается, что появится больше возможностей у семей с детьми-инвалидами, а молодежи предложат более гибкие формы занятости. Также ожидается изменение законов об официальных геральдических символах. В планах запретить незаконное ношение нагрудного знака «Державная служба» и других знаков отличия, учрежденных главой государства. Пользоваться ими смогут исключительно те, кто имеет на это право. Гродно стал первым городом в Беларуси, где запретили прокат электросамокатов и велосипедов. Теперь там можно использовать только личные средства персональной мобильности. Причиной стали архитектурные особенности города. Узкие улочки и историческая застройка подходят для прогулок, но не для скоростной езды. В других городах страны пока запретов нет, но работают над безопасностью передвижения на таком виде транспорта. Год назад в Беларуси появились новые правила дорожного движения для водителей средств персональной мобильности. И в завершение, в Минске планируют увеличить протяженность велопутей. В городе уже насчитывается более 360 километров велодорожек. В текущем году обустроят еще дополнительно 26 километров. Недавно главная велодорожка, идущая вдоль Свислочи, получила выход за МКАД. И теперь на велосипеде можно доехать до территории, прилегающей к Минскому морю. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.
1: Белорусский трек.

catch myself thinking maybe

0: Тот самый One Two Step, Fade Le Grand в эфире. Название любой ее песни, я напомню, тебе подскажет наш официальный сайт Центра FM BY, а именно раздел «Что играло». Запоминай время и дату той песни, которую ты слышал или слышала в эфире, а затем заглядывай к нам в гости и ищи ее название, именно используя данную опцию. 18.49 на часах, ты слушаешь Центр FM. Спасибо за это. Спасибо, что остаешься вместе с нами в нашей компании, компании лучшей музыки. Shine! Яркий и солнечный от Hugel и David Guetta появится здесь под занавес часа. Также скоро с нами Gorgon City и проект Медуза.
1: Реклама. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: I don't wanna go home, называется так, это «Медуза». Итальянцы снова дарят нам свою музыкальную красоту сейчас, аккурат под занавес еще одного часа. Ну и, конечно, вечер мы продолжаем точно так же бодро, ярко, активно и в прекрасном настроении. Не правда ли? Снова о погоде сейчас, сразу после здесь «Гумгам». Здесь Стив Аоки и Сэм Фелт, только лучшие топовые для тебя.
1: Погода на центре.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
0: Переменную облачность и погоду без существенных осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте до 22 тепла, в Витебске 20 со знаком плюс, 22 градуса обещают в Гомеле, в Гродно до 20, в Могилеве завтра 21 тепла, в столице такая же температура 21 градус, переменная облачность и погода без существенных осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Это Сэм Фелд, еще один звездный герой нашего эфира. «Sinners on the Moon» называется его суперхит, и он развлекал нас именно в 10 минут восьмого. Двигаемся дальше, навстречу классной музыке. Совсем скоро, сразу после короткого перерыва, здесь очередной микс, музыкальный подарок для тебя, чтобы веселей проходил этот вечер понедельника. Я надеюсь, он сложился у тебя отлично. И двигаясь дальше, мы встречаем на пути команду «Galantis». «Busy Boy» от них. Проект Monolink дает свой суперхит «What You Running From». И, наконец, прекрасный трек «Last Night» от Kylie Minogue и Alok. Много яркой музыки для тебя этим вечером.
1: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт — это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от «Белгосстраха». «Белгосстрах» — добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: «Белгосстрах» — оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Центр FM.

0: Вот такой прекрасный, ну, собственно, это Swedish House Mafia, звездное трио из Швеции, и Лики Ли, известная нам и любимая нами артистка. Именно они спелись, сыгрались, поэтому и подарили нам такую вот радость, happiness из So Sad, так он зовется. Дальше новости, после них здесь Кайго. Ники Ромеро и Доктор Чей тоже здесь. World of the Street называется этот суперхит. On the streets, it's time for the after. Также будем слушать музыку от James Hype, Joel Corey, Medusa и другие. Только топовые, только лучшие для тебя этим вечером.
1: Белорусы скоро смогут летать на Мальдивы без виз. Александр Лукашенко уже одобрил проект соглашения между правительствами двух стран о взаимной отмене виз в качестве основы для проведения переговоров. Министерству иностранных дел поручено провести переговоры и подписать соглашение при условии, если внесенные в него поправки в ходе переговоров не будут иметь принципиального значения. После этого документ должен быть ратифицирован двумя странами. Около 2200 минчан планируется призвать в нынешнем осенью на срочную службу в резерве. К отбору кандидатов воинские части приступят с 15 сентября, начнут работу призывные комиссии. В ДОСААФ по направлению военных комиссариатов идет подготовка юношей по двум специальностям. Права категории С получат порядка 180 призывников, 15 станут специалистами связи. Все они придут на службу в армию. Военную присягу новое пополнение примет 21 ноября. Минобразование развеяло мифы о правилах для школьников. Типографические обложки тетрадей не запрещены, а сбор денег с родителей может быть только добровольным и через счет школы. Родительские комитеты самостоятельно собирать средства не вправе. Не введены и штрафы за пропуски занятий. Если ребенок болеет до 5 дней, справка не нужна. Достаточно предупредить педагога. Дневники во втором классе также не обязательны. В Беларуси с начала года в ДТП погибло 3600 диких животных. Лидером по плотности происшествий является трасса М4, где фиксируют наибольшее количество погибших диких зверей на 1 километр дороги. Основной причиной аварии называют близко расположенные к обочинам густые кустарники и деревья. И в завершение, из Беларуси 17 сентября запустят еще один автобус в аэропорт Варшавы. Маршрут будет проходить белорусско-польскую границу через пункт пропуска Берестовица-Бобровники, конечная остановка в аэропорту имени Шопена. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: So You How называется он так. Freaky DJs, белорусский проект у нас в эфире. Развлекал только что и будет это делать еще неоднократно. Спасибо за музыку. Тебе спасибо, что с нами. Компанию надежную, яркую, прекрасную и нескучную всегда составит Центр FM, а именно наша музыка. Ее берем. Это наша сильная сторона. Сил-Сих здесь. Кроме этого, Кайго выступит и Джон Саммит. Будем встречать его суперхит в ближайшее время в финале этого музыкального часа. Не пропусти.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat

0: еще один отличный хит в нашем эфире. Отличная музыка! Джон Саммит ее дарит и завершает тем самым еще один музыкальный час. Добро пожаловать в мир лучших, топовых и, конечно, танцевальных. Мы двигаемся навстречу и нашим вечерним радиошоу, посвященным исключительно и только электронной танцевальной музыке. Ровно в 10 здесь все начнется. Ну а пока в качестве аперитива для тебя в новом часе на его старте музыка от Тимми Трампет, Даб Докс и Хардвелла. Его Rave Till My Grave. Так называется хит, который и откроет новый час музыки. Оставайся и слушай все лучшее у нас.
1: Погода на центре.
0: Переменная облачность и без существенных осадков ожидается завтра во всех городах вещания Центра ФМ. 22 градуса в Бресте, в Витебске до 20 со знаком плюс. В Гомеле тоже 22, а в Гродно 20. В Могилеве завтра 21 градус и в столице такая же температура, тоже 21 тепла. Будет переменная облачность и без существенных осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Академфарм.
4: Хорошо.

Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: реклама.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. В Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 20-22. В Витебске и Гродно от 18 до 20 градусов тепла. В Могилеве плюс 19-21. В Минске завтра также плюс 19-21. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака. С Максвайном.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальная радио.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. В Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 20-22. В Витебске и Гродно от 18 до 20 градусов тепла. В Могилеве плюс 19-21. В Минске завтра также плюс 19-21. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете радиошоу FRS Vintage Culture на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: нужно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Центр. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation. This is Voniq Sessions.

0: трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Music for an electrified generation. Phonic Sessions.
2: With Paul Van Dyke.

0: Sessions.
1: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
2: Категория 16+.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты,

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
2: This is Voník Sessions. With Paul Van Dyk.

0: трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Yeah, man.

FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу Unique Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушали Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.